нет, я ж ясен разумный, а вам скучности. Господес, я же не дур, я не пиз, до злости, я не пиз, до злости, я не пиз, до злости. Откуцы повесли, дамки добре раби, знам себе в шем шати.